Агганче Божий цели земли мира. Агганче Божий в земле грехи мира. Агганче Божий в земле грехи мира.

0: Богатство. Выдаю. Рус. На торможение. Есть. Два крайних диода.
1: Так, приняли.
0: Да, принято. Контролируем автоматическое скольжение.